одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.